почти панашюр. Погоди, маме. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы, все в порядке. Это мой груз, да, у него право.

просто. Jauti, какое золото смельте дзели играм. Хера руку тук шагаса вещь пикуем, то вам устой по вельям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, лялай солис торс глосту того вина. Мир крейпонус мань. Пазер из аукшн. Цигмени шин лялс. Ради тика цувак. Скойс ля и ну курсеть. И завер лобок. И стел вина тика смайда. А с тебе гайда. Паза стейп надо ути. Опа. Изменись, а сам мясь. На навец мани прум. Вину мир крейковяси мясь. Изменись, мол, сядя семья к мантеню. Земись, висим дуть, соу руку.